0: в игре полный мошенник. Потому что в этом случае ты единственный, кто соблюдает правила, которых не существует.
1: Parte la musica, già era partita, parte la selezione, arriva la ritmica.
0: Adaptируйся, перехитри, выживай. Мошенники уже построят свои империи, а ты останешься гадать, почему быть хорошим никуда тебя не привело. Так что нет, не играй честно в игре полной мошенников.